0: Теперь все. Прощай, Зиновий. Зиной, простись!
1: Прощай, Катеринушка! Прощай!
0: Не так! Флаги!

0: Кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: И сядь пока, сколько я выбрал. У небески ночевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!

0: зайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, тайо, это самое. Одно слово, тайо.
0: Сам ли будешь пить, хозяин, или кому-то?
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если он?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,

нечего пить, потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейший, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь, а хозяйка просто стоит.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать ну, танцинов!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

0: Schatz, кто тут за мной, за мной не видел, там тро.
1: Откажешь, хозяйство.

0: пришли, тельце вышло одно, так гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, а!